0: Будем.
1: Я говорю, right there, 3373.
0: Будем.
1: Point ground 30. Come on back here, team.